0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.

0: Радио Брест.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
2: Реклама. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Hey!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: В 2009 году на пересечении улиц Гоголя и Советской в Бресте был воздвигнут монументальный памятник тысячелетия. Он посвящен тысячелетнему юбилею города и олицетворяет собой своеобразную модель Бреста, выраженную в образцах исторических деятелей и обобщенных типах горожан. Под покровительством ангела-хранителя возвышаются фигуры князя Владимира Васильковича. Согласно летописи, он построил в Бресте Брестскую вежу в XIII веке, великого князя Витовта и Николая Радзивилла Черного. Рядом с ними собирательные образы матери, летописца и солдата, неизвестного защитника Брестской крепости. Первоначально во главе монумента планировалось поместить скульптуру Богоматери, но позже ее заменили на ангела, который распростер крылья над городом и его будущим. Интересно, что ангел обращен лицом к Брестской крепости, историческому центру, ныне, к сожалению, утраченному. В апреле 2011 года рядом с памятником был установлен горельеф площадью 11 квадратных метров. На нем в 6 фрагментах отображена история Брещины, легенда об основании города, строительство, участие жителей в Грюнвальдской битве, издание Берестейской Библии, оборона Брестской крепости и освоение космоса белорусами. При создании горельефа авторы тщательно изучали исторические документы. Например, для изображения легенды о названии Бреста они выбрали эпизод, когда купец, застрявший в болоте, приказал слугам наслать гать из бересты. Отсюда и название Берестия. А на фрагменте, посвященном Грюнвальдской битве, запечатлен не момент встречи Витовта и Ягайла в Бресте, а само сражение. Тема освоения космоса также имеет отношение к Бресту, ведь первым белорусом, побывавшим в космосе, был уроженец деревни Комаровка Брестского района Петр Климук.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27 градусов. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте сегодня 25-27.
1: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Сконабай» и по номеру 7176.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива. Живи счастливо. Бомахшима».
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Точка Байли по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Брест.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Продолжается официальный визит делегации Республики Татарстан в Брестскую область. Делегация во главе с Раисом Рустамом Минихановым посетила Брестскую крепость. Визит состоялся при участии председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика и председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Стороны возложили цветы в мемориальном комплексе. Петр Пархомчик, Александр Рогожник и Рустам Миниханов возложили цветы к могиле героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова. Он уроженец Татарстана. В июне 41 года Петр Гаврилов возглавил оборону Восточного форта Брестской крепости и сражался до последнего. Гости посетили также молодежный патриотический центр. В эти минуты проходят переговоры с Республикой Татарстан. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой», «Хатынь», комплекс на Мамаевом кургане, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право представлять страну в проекте «Поезд памяти».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Гандболисты «Машейки» победно стартовали в бронзовой серии чемпионата Беларуси, сообщает Белта. В первом домашнем поединке могилевчане обыграли гродненский «Кронан» с разницей в 7 мячей 31-24. Вторая встреча этих команд состоится 27 мая в Гродно. В стартовом матче серии за золотые медали 34-го национального первенства лидер регулярного сезона «Мешков Брест» сегодня примет у себя дома действующих чемпионов и владельцев Кубка Беларуси. Руси гандболистов Минского СКА. Все медальные серии продлятся до 3 побед одной из команд. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91, «Интерсити-бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха сегодня 22-27. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте 25-27 с плюсом.

0: Реклама. Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха сегодня 22-27. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бо магчыма.
3: Авто выбирай на бутик «Автобай».
4: Авто продавай на бутик «Автобай».
3: Авто меняй на бутик «Автобай».
4: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Весенняя распродажа «Васкона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: 0231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
9: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
10: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси его празднуют с 1986 года и называют Днем славянской письменности и культуры. 24 мая выбрано не случайно. В этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, в том числе избранное чтение из Евангелия, апостольские послания и псалтырь, что способствовало введению и распространению славянского богослужения. В Бресте прошли переговоры с Республикой Татарстан. На встрече с раисом Татарстана Рустамом Минихановым председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик обозначил авиастроение как перспективное направление в сотрудничестве. Товарооборот между Брестской областью и Республикой Татарстан за пятилетку увеличился в более чем два раза. По итогам встречи подписан план мероприятий на 2026-2027 годы по реализации соглашений между Брестским облисполкомом и правительством Татарстана о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В эти минуты в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина начинается встреча с поэтом, публицистом, переводчиком, общественным деятелем, членом Союза писателей Беларуси из Лиды Русланом Пивоваровым. Он представит вниманию читателей свою книгу «Маэстро Паганини». С начала года в Бресте зарегистрировано 23 загорания в природных экосистемах и 49 пожаров. Традиционно основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушение требований устройства и эксплуатации электрооборудования. МЧС настоятельно не рекомендует использовать открытый огонь в помещении и курить при выполнении хозяйских дел. Категорически запрещается эксплуатировать неисправные печи, печи незаводского производства, неисправные электроприборы. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха сегодня 22-27. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха сегодня 22-27. В Барановичах 23-25, в Пинске 24-26, в Бресте 25-27 с плюсом.

0: Реклама. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно помочь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестской крепости подходит к концу очередной этап реставрации в преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны. Трехлетний проект союзного государства планируется завершить к 22 июня. Об этом сообщил директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Он добавил, что в фокусе внимания реставраторов находятся четыре локации Брестской крепости: Южная казарма, руины казарм 44-го стрелкового полка, Восточный форт, Зона скорбь в цитадели. За последние 5 лет Брестскую крепость посетили 2 миллиона 800 тысяч человек. Сотрудники провели 55 тысяч экскурсий для представителей 56 стран. В филиале Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС подвели итоги финального этапа республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее». Об этом сообщает Белта со ссылкой на МЧС. По итогам упорной борьбы третье место заняла команда гомельского филиала Международного университета МИЦО, второе место завоевали студенты Витебского государственного университета имени Машерова. Победителем республиканского конкурса «Студенты. Безопасность. Будущее» стала команда Брестского государственного университета имени Пушкина.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Жителям Брестской области поступают звонки от мошенников. Повод – замена или установка домофонов. Звонят с российских номеров. На вопрос, почему звоните с российского номера, отвечают – это корпоративный номер. В Беларуси корпоративные номера используются исключительно с белорусским префиксом «плюс 375». Главная цель мошенников – обманным путем вытянуть деньги из доверчивых абонентов. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити.бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо магчыма.

0: b.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте прошли переговоры с Республикой Татарстан. Президент республики Рустам Миниханов поделился, насколько хорошее впечатление произвел на него Брест. Красивый, уютный, современный город с множеством общественных пространств. Особые эмоции у главы Татарстана связаны с посещением Брестской крепости. Мы увидели очень бережное отношение к истории и подвигу героев. Защитник Брестской крепости, яркая личность Петр Гаврилов – это и герой нашей республики. Каждый год на его малой родине проводятся большие мероприятия. Сказал Рустам Миниханов. В летних лагерях Брестской области планируют оздоровить около 64 тысяч детей. В лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть 39 200, с круглосуточным пребыванием более 24 500 детей. В спортивно-оздоровительных лагерях с пользой проведут время около 12 тысяч юных атлетов. Более 2,5 тысячам юношей и девушек предложат посещение лагерей труда и отдыха. Для 3200 детей будут открыты 42 военно-патриотических лагеря.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Бреста напоминает, что согласно нормам статьи 35 Налогового кодекса Республики Беларусь предоставлено право предоставлять льготы по имущественным налогам физическим лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в отношении имущества, неиспользуемого при осуществлении предпринимательской деятельности. В Бресте такое право предоставлено Брестскому горисполкому решением Брестского городского совета депутатов о предоставлении льгот от 17 марта 2022 года, номер 216. Если плательщик находится в трудной жизненной ситуации, то он вправе обратиться в Брестский горисполком за полным или частичным освобождением от уплаты имущественных налогов по имуществу, неиспользуемому при осуществлении предпринимательской деятельности. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044 501 91 91 Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 днем, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imcliva Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imcliva. Живи счастливо. Бомакшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23. 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. У скульптуры «Зубра» на въезде в Брестскую область планируют открыть кафе белорусско-татарской кухни. Проект получил рабочее название «Крылья дружбы» и станет одним из практических продолжений договоренностей, достигнутых во время визита делегации Брестской области в Казань. О задумке рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. По его словам, соглашение по реализации проекта уже подписано, а сама идея напрямую связана с развитием туризма и созданием комфортной инфраструктуры для гостей региона. В Пинске продолжается реконструкция главного лечебного учреждения Полесского региона – стационара Пинской центральной больницы. Скоро он станет практически гостиницей с лечебными функциями. После завершения первого этапа четвертой очереди в готовую половину здания переместились хирургические отделения, освободив блокад для строителей. Существенно изменился вход в больницу. Стол справа, касса, туалеты и лифты для посетителей, в том числе маломобильных, буфет с горячим питанием, турникеты и все, что нужно разместить. Разместили в фойе первого этажа.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. С началом весенне-летнего периода на станции скорой медицинской помощи Бреста фиксируются вызовы на случай укусов животными. Бешенство – абсолютно смертельное вирусное заболевание. Единственным способом спасти жизни является своевременное обращение к врачам и проведение антирабической вакцинации. Медицинские работники Бреста рекомендуют немедленно промыть место укуса водой с мылом в течение 10-15 минут. После этого обработать кожу вокруг раны раствором перекиси водорода, йодом зеленкой, наложить на рану чистую марлевую повязку или бинт и как можно скорее обратиться в ближайший травматологический пункт или приемный покой хирургического стационара. Новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Среди культурных и исторических достопримечательностей города есть экологическая, которая является не только объектом любопытства горожан и туристов, но и учебной лабораторией для студентов. Это ботанический сад в Бресте, экспозиции которого подразделяются на сад непрерывного цветения и оранжерею зимнего сада. Сад непрерывного цветения заложен на территории Брестского государственного университета имени Пушкина в 2003 году. За годы своего существования здесь успели поселиться 223 вида растений из разных климатических зон. Здесь выделяются различные виды можжевельников, тиса, кипарисовиков, туй. Роскошно цветут азалии, тамарикс, магнолия звездчатая. Есть много деревьев и кустарников с красивой листвой. Ковровая клумба – центр этой части ботанического сада в Бресте. Это самая сложная композиция растений, при подборе которых учитывалась высота, время, декоративность, длительность цветения и скорость разрастания. С ранней весны до поздней осени горожане могут любоваться буйством красок многолетников. Этот веселый карнавал подхватывают остальные участники деревья и кустарники и радуют посетителей, гуляющих по дорожкам, приглашая их зайти в гости в следующий раз, когда волна цветения перейдет на другие экземпляры. Сад открыт для посещения с апреля по октябрь с 9 до 18 часов во все дни, кроме воскресенья.
0: Брест аудиогид.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей

0: звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.

0: 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Промысли на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Я по глазам

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25. 25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 8-10, днем 20-22, в Пинске ночью 9-11, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Say low. Я тут сам, но

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: слушай наших.
1: Как же вычеркнуть тебя из сна?